0: derecha, ¡Rebeca!
1: Поэтому мы поняли, что если мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то мы не можем, то м